И когда Путин посылает миру, да, какие-то слова, он показывает себя как диктатор. А Токаев, когда посылает, нет, он не как диктатор, это вы из серии

0: десятым разными политиками. В основном он встречается с диктаторами из Узбекистана, и Путина встречает со словами «Ваше превосходительство». Он никого, никакого лидера, ни премьер-министров европейских других государств никого так не встречает, как Путина встречает. Сам встречает у трапа самолета «Ваше превосходительство». Луна вот такая. А если его темой, которую он посылает, внешнеполитическую, типа как многовекторность звучит, да, Токаев дипломат, он с теми разговаривает, он с европейцами дружит, и несмотря на все это, он еще умудряется сохранить страну, типа чтобы Путин не напал. Давайте от главного оттолкнемся. Это его роль, которую приписал Путин. И он эту роль исполняет по приказу своего хозяина Путина. Каким образом? Вот, например, Казахстан помогает обходить санкции, да, все эти товары двойного назначения и так далее. Если помните, в 22-м или 23-м году Казахстан купил пороха у Франции на, забыл по цифрам, на миллиард или 5 миллиардов, и это отдал России. Казахстан сейчас везде, вы видите, когда он Путина встретил последний раз в Астане и собрали, Путин собрал всех центральноазиатских диктаторов, что Токаев озвучил? Он публично озвучил: никакая проблема в мире не решается без России, без Путина. Путин – великий лидер мирового масштаба. Путин одной спецоперацией решает глобальные проблемы. Это слова Токаева. Не верите, просто можете загуглить, написать «Токаев, встреча Астана, Путин» и так далее. Все, что увидеть. И говорит, несмотря на мировую турбулентность, на санкционные давления, Казахстан и Россия совместно очень эффективно противостоят таким санкционным давлениям и так далее. И у него нет никакой многовекторности. Он с Европой сотрудничает только для того, чтобы преследовать своих оппонентов, вот как в частности Мухтара Аблязова. Во Францию поехал, составили договора на 33 миллиарда евро. Через неделю у нашего лидера Мухтара Аблязова отбирают политическое убежище. А его вся политика, он хвалит Путина, вся политика построена под Россию. Мы являемся в ОДКБ, ОДКБ – это российские войска, Евразийский экономический союз тоже. Это все встроено в экономику России. Если так кратко сказать, Казахстан является губернией России. И вот эти его слова о многовекторности, о сотрудничестве с другими европейскими странами не соответствуют в реальности, в действительности, потому что Казахстан является губернией России.
1: Говорил казахский оппозиционер Заманбек Тлеулиев. Премьер-министр Мендуга Синкевичус после обсуждения с представителями фонда «Доброй воли» вопросов территории Вильнюсского дворца концертов и спорта и Шнипешского еврейского кладбища подчеркнул, что любые проекты исторической памяти должны объединять, а не разделять. Как сообщил Департамент коммуникаций правительства на встрече сопредседателя правления фонда «Доброй воли» по распоряжению компенсациями за недвижимое имущество еврейских религиозных общин Фаины Куклянский и Эндрю Бейкер, сформулировали свои ожидания от правительства, а также обсудили актуальные вопросы. Вильнюсское самоуправление больше не будет принимать письменные обращения и жалобы жителей на русском языке. Информация на русском и других языках, не являющихся официальными языками государств Европейского Союза, будет предоставляться только устно, если конкретный сотрудник владеет соответствующим языком. Как сообщила мэрия, изменения реализуются в рамках плана интеграции жителей иностранного происхождения и направлены на укрепление использования государственного языка. По данным самоуправления, русский язык также убран с официального сайта и из системы управления электронной очередью для посетителей администрации. Мэр Вильнюса Валдас Бенкунска заявил, что самоуправление последовательно реализует принятое весной решение по укреплению использования государственного языка. К исполнению обязанностей директора агентства по делам молодежи приступила преподаватель, бывший руководитель Вильнюсского старого театра Ольга Полевикова. Как сообщило Министерство социальной защиты и труда, новая руководительница, избранная на пятилетний срок, будет отвечать за реализацию государственной

0: молодежной политики. Премьер-министр Миндуга Синкевичу заявил, что не планирует инициировать изменения законодательства относительно отпусков для депутатов Сейма и президента. По его словам, если такая необходимость возникнет, этим должны заниматься сами парламентарии. Такой вопрос журналисты задали премьеру после того, как в понедельник президентская администрация сообщила, что глава государства неделю будет работать дистанционно с португальского острова Мадейра. Закон о президенте не предусматривает отпуск для главы государства, а статут Сейма также не закрепляет отпусков для парламентариев. Прокурор Вильнюсской окружной прокуратуры принял решение прекратить досудебное расследование по делу об обнаруженной на заседании Совета партии социал-демократов ручке с функцией скрытой аудиозаписи, в связи с которой члены партии обвиняли журналистку ЛРТ Эглиса Мушкаите. Прокуратура пришла к выводу, что в произошедшем отсутствуют признаки преступления или уголовного проступка. В середине апреля социал-демократы сообщили, что на закрытом заседании Совета партии обнаружили ручку, тайно записывающую звук. Они предполагали, что она могла принадлежать журналистке. Сама Самушкайте эти подозрения отрицала. Заседание совета было закрытым, политикам запрещалось проносить с собой телефоны. В то же время Ассоциация журналистов-профессионалов сообщила, что приняла решение исключить Самушкайте из своих рядов. По данным ассоциации, хотя расследование прекращено, было установлено, что устройство для записи принадлежало журналистке, однако она отрицала это как публично, так и в объяснениях, предоставленных членам организации. Со своей стороны ЛРТ инициирует служебную проверку по поводу возможного нарушения Самушкайте своих должностных обязанностей. После того, как стало известно о романтических отношениях между некоторыми сотрудниками вильнюсской тюрьмы и заключенными, глава службы тюрем Литвы Миндаугас Кайрис заявил, что такие случаи единичны. Как сообщалось ранее, в июле из-за близких романтических и интимных отношений с осужденными работу покинули две сотрудницы тюрьмы, а одной сотруднице предприятия общественного питания был аннулирован пропуск в исправительное учреждение. Миндаугас Кайрис подчеркнул, что сотрудник обучают правилам работы в тюремной среде, однако признал, что из-за нехватки персонала на службу принимают всех желающих. С сегодняшнего дня абитуриенты могут подавать заявления для участия в первом этапе дополнительного приема в высшие учебные заведения. По словам директора Литовской ассоциации высших учебных заведений по организации общего приема Кристины Беспаловой, осталось более 1000 финансируемых государством мест. Во время основного этапа приема приглашения к обучению в университетах и колледжах получили почти 22 тысячи поступающих. Из них более 18 тысяч уже подписали договоры на обучение. В Висагенесе в самом разгаре фестиваль пространств, который будет плавно перерастать в День города, который состоится в эти выходные. О том, что не пропустить на этой неделе, рассказывает организатор фестиваля Евгения Холодова.
1: Фестиваль уже начался в четверг, и мы традиционно открыли фестиваль выставкой Александра Васильева, которая всегда собирает полный зал. И там параллельно происходили и концерты по вечерам, и уже случился первый международный спектакль. Это был «Маг» из Финляндии. И сегодня действительно начинается финальная прямая уже до главного праздника, до главной сцены. И сегодня в программе, на самом деле, тоже разнообразная программа от театрального перформанса на улице. И начинается фестиваль с канорамы, кино по вечерам будет каждый день до воскресенья. И еще и концерт сегодня будет вечерний, тоже на улице.
0: В целом, как фестиваль проходит, что в него входит, какие составляющие части, кто интересовался программой, могли увидеть там и, начиная с утра, какие-то пляжные, значит, утренние зарядки, да. Потом искусство, театр, вот что за жанры представлены?
1: Да, мы, как обычно, стараемся этот фестиваль делать разнообразным и разных жанров. И в этом году мы тоже поддерживаем эту традицию. Действительно, много танца от того, что можно смотреть, то есть спектакли, до того, что есть и занятия с хореографом из Риги, с Ольгой Житлухиной по утрам, где мы на пляже Это такая и зарядка, и танец, и плюс она ведет профессиональные воркшопы каждый день. И, конечно, из нашей программы никогда не выпадает современный цирк, и нас ждет 6 числа спектакль из Бельгии. Труппа из Бельгии приедет, на улице будет на тросах. Интересный спектакль. Конечно, у нас в этом году снова много музыки, и мы постарались разнообразить жанры от такого микса канклес и электронной музыки. Будет джаз, который миксует с рейв-музыкой. Будет простая, обычная поп-музыка. И, конечно же, ждет на гала-концерте палитра, опять же, от наших талантов висагинских детей и подростков до Линаса Адамайтиса с джазовым биг-бендом. И, конечно, каста — это рэп-музыка. То есть палитра у нас от и до довольно разнообразная.
0: Вот, наверное, да, многих наших русскоязычных слушателей тоже вот это вот название касты, да, должно как-то триггернуть, да, как вам удалось, собственно, заполучить касту? Быстро ли они согласились участвовать в празднике?
1: Я бы сказала быстро, но тут уже работает опыт прошлых лет, потому что самое сложное — это были в первые года договариваться, но когда у нас уже выступили и Монеточка, и Noise MC, и Иван Дорн, то уже сильно проще сказать, что вот, ребята, мы вас тут ждем, эти ребята, вы их знаете, вы можете у них спросить, как это было. И да, довольно быстро у нас получилось найти общий язык и договориться, и я думаю, это будет классный концерт.
0: И, кстати, да, я вот тоже подумал, вы уже, наверное, перебрали все русские группы, которые, ну, собственно, уехали из России, да? Еще впереди что-то есть? Осталось каких-то звезд? Ну, просто действительно у вас сплошные звезды выступают.
1: Ну, я думаю, еще не всех перебрали. Ван Дорн все равно можно украинской звездой назвать. И мечты еще есть, и список не закончился. Что из этого получится, посмотрим в следующем году. Но мечты точно еще есть.
0: По поводу вот людей, да, посетителей, ну, я боюсь сравнивать с прошлым годом. Прошлый год все-таки юбилейный был, наверное, там вообще аншлаг был в городе. На какое количество сейчас рассчитываете? И вообще, ну вот, кто посещает эти мероприятия?
1: Мы видим, что, конечно, основная масса — это местные люди и те, кто приезжают на каникулы к своим родителям. И, конечно, уже видно, что юбилейный год — это цифра 50, она светила издалека, и весь год светила, и люди прям целенаправленно ехали на эту дату. И, конечно, в этом году меньше, и нельзя сравнивать, как правильно ты и говоришь. Но заранее предугадать, на какую цифру мы там метим, это, я думаю, невозможно, потому что, конечно, все равно Даугавпилс собирается приезжать, возможно, кто-то из Риги, из Клайпеды мы слышали, что люди планируют приехать. Так что стараемся. Ну и вот что Линас Адамайтис с биг-бендом, я думаю, тоже соберет как раз-таки из соседних городов людей, литовскую аудиторию. Так что, надеюсь, будет. Пусть не аншлаг прошлогодний, но не сильно меньше.
0: А вот интересно, сами висагинцы уже готовы к Линасу Адамайтису? Знают они литовскую эстраду?
1: Ну, мы точно видим по каким-то комментариям в соцсетях, что кто-то очень рад и в восторге, и очень ждет. Но мы специально подбирали, чтобы это была не просто какая-то литовская известная музыка, а именно выбрали версию с каунасским джазовым биг-бендом, что это было еще масштабно и красиво музыкально, даже те, кто не знают. Но это будет хорошее шоу.
0: Кстати, насчет посетителей, я знаю, что много очень в начале августа приезжают бывших висагинцев, да, там из разных других стран. Сейчас, наверное, в городе прибавилось, в принципе, народу, да? Заметно это как-то?
1: Это всегда заметно уже с начала июля. Они волнами наплывают. Действительно, много и разных языков уже слышно там со второй и третьей недели июля. И французский, и финский. И много видим, что просто, наверное, путешественников-туристов приезжает и на кемперах, и на велосипедах, и с рюкзаками в походах тут ходят. И, конечно, это всегда чувствуется и по массовости, и на пляже, особенно когда хорошая погода, и по количеству разнообразия языков на улице.
0: И говоря еще о программе, действительно, она очень большая, разнообразная. Ну, наверное, тоже все сложнее с каждым годом удивлять людей? Или уже как бы выработался какие-то традиции, да, какие-то постоянные участники, может быть?
1: Мне кажется, такая психологическая сторона людей, что действительно удивлять все сложнее, потому что люди с каждым годом ждут чего-то еще более интересного, еще более интересного. У нас есть несколько традиций, которые мы поддерживаем. Это всегда, чтобы был какой-то современный цирк из-за границы, потому что как раз параллельно проходит

0: фестиваль «Контемпо», и мы с ними в партнерстве всегда делимся артистами. И вторая традиция, которая уже много-много лет с нами, это джаз на закате, который будет в четверг. И в этом году мы очень рады, что приедет J-Jazz Ensemble, который топовые литовские джазисты, которые подготовили программу, миксуя с рейвом. Это вообще будет что-то, мне кажется, очень интересное. Я сама очень жду.
1: Говорила организатор Висагинского фестиваля «Пространств» Евгения Холодова. Министерство юстиции сообщило, что по просьбе Калмыцкого окружного суда официально обратилось к Беларуси с запросом о выдаче осужденного Антанаса Кандратаса, известного по прозвищу Целофанас, Литве. Калмыцкий окружной суд выдал европейский ордер на арест в конце июня. По словам заместителя министра юстиции Мартинаса Добровольскиса, цель экстрадиции заключается в том, чтобы вступившие в законную силу судебные решения исполнялись, а осужденные не могли избежать уголовной ответственности только потому, что он находится в другом государстве. За последние дни в результате столкновений с дикими животными на дорогах погибли два мотоциклиста. В больнице скончался 39-летний водитель мотоцикла, получивший тяжелые травмы после столкновения с косулей в Ритавском самоуправлении. В другом ДТП в Варенском районе 72-летний мотоциклист погиб после того, как на дорогу выбежал лось. Руководитель Центра помощи диким животным Юстина Муркунайте отметила, что летом, когда люди много путешествуют, полностью избежать подобных столкновений трудно. Однако она подчеркнула, что важно соблюдать требования дорожных знаков и не превышать скорость, особенно ранним утром и вечером. И о погоде. В ближайшую ночь ожидается переменная облачность, вероятность дождя небольшая, местами туман, ветер слабый. Температура воздуха составит 14-19, местами 10-13 градусов тепла. Завтра днем будет переменная облачность, местами преимущественно в западных районах ожидаются кратковременные дожди и грозы. Ветер преимущественно южный, 5-10 метров в секунду, при грозах порывы достигнут 15-17 метров в секунду. Воздух прогреется до 28-30 градусов выше нуля. На сегодня все. С вами был Александр Двоеглазов. Напомню, новости на русском языке и наши передачи вы можете найти на русской странице сайта LRT.lt и в радиотеке LRT. Далее в программе Литовского радио передача «Auksu Amžius». Сейчас 16:28.